чай, тьма нашу, наше вое кладежи. Наше вое кладежи, як и оде въенеш ты на ви, и гидоня морфизу. Δε μοιάζεις για σε μη μου δεν